0: 4 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

Слушайте радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
0: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM. Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
1: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 499

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот четверг, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Сегодня у тебя высока вероятность решить давний бытовой вопрос.
1: Телец.
0: Венера, твоя покровительница, шепчет о необходимости замедления. Летний зной располагает к эстетическому созерцанию.
1: Близнецы.
0: Твой четверг буквально создан для финансового планирования и легких заработков. Фортуна тебе благоволит.
1: Рак.
0: Готовься оказаться в центре внимания на работе или получить признание от близких.
1: Лев.
0: Тебе звезды советуют временно уйти за кулисы. Четверг требует восстановления сил и энергии.
1: Дева.
0: Позволь себе немного хаоса. Не все нужно раскладывать по полочкам, чтобы оно работало.
1: Весы.
0: Твой день требует проявления максимальной дипломатичности. Вероятен важный разговор с начальством.
1: Скорпион.
0: В тебе небесные светила разжигают сильную жажду масштаба, новых знаний и ярких летних впечатлений. Действуй.
1: Стрелец.
0: Тебе звезды сулят идиллию в личной жизни. Возможен всплеск невероятной страсти или откровенный разговор.
1: Козерог.
0: Сними свои невидимые доспехи. Позволить себе быть уязвимым рядом с близким – это тоже сила. Помни о ней.
1: Водолей.
0: День обещает быть жарким. Рабочая текучка попытается затянуть тебя, так что расставляй приоритеты заранее.
1: Рыбы.
0: А ты будешь чувствовать энергетический подъем. Самое время заняться творчеством. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Тенет Т4Л. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп и до 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июле 2026 года на новый Тенет Т4Л от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
2: Ее точно слушают. Реклама
1: на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове
2: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство — все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Я достаю из широких штанин. Интересно, какое стихотворение мог бы написать Маяковский сейчас, когда паспорта стали выдавать роботам? Первопроходцами здесь выступили китайцы. В Поднебесной решили, что пора уже запустить систему цифровой идентификации гуманоидных роботов. Пока в режиме тестирования. Что это значит? Каждому такому сложному устройству будут присваивать ID-номера. Это такие уникальные цифровые коды с информацией о производителе и самом устройстве. Название модели, модификации и все такое. Аналоги паспортов. Кроме того, для каждого робота хотят создать индивидуальный электронный профиль, где будут храниться данные о техобслуживании, эксплуатации и текущем состоянии. Уже больше похоже на документы по твоей машине, не находишь? Для чего все это нужно? В Китае считают, что такой подход упростит сервисное обслуживание роботов, а также поможет определить ответственных в случае аварии или других инцидентов с их участием. О чем это говорит? О том, что мы уже вступили в новый век технологий. Следим за развитием событий, а пока на этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: BFM. Реклама на BFM.
1: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73 92 12.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио BFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот четверг, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Сегодня у тебя высока вероятность решить давний бытовой вопрос.
1: Телец.
0: Венера, твоя покровительница, шепчет о необходимости замедления. Летний зной располагает к эстетическому созерцанию.
1: Близнецы.
0: Твой четверг буквально создан для финансового планирования и легких заработков. Фортуна тебе благоволит.
1: Рак.
0: Готовься оказаться в центре внимания на работе или получить признание от близких.
1: Лев.
0: Тебе звезды советуют временно уйти за кулисы. Четверг требует восстановления сил и энергии.
1: Дева.
0: Позволь себе немного хаоса. Не все нужно раскладывать по полочкам, чтобы оно работало.
1: Весы.
0: Твой день требует проявления максимальной дипломатичности. Вероятен важный разговор с начальством.
1: Скорпион.
0: В тебе небесные светила разжигают сильную жажду масштаба, новых знаний и ярких летних впечатлений. Действуй.
1: Стрелец.
0: Тебе звезды сулят идиллию в личной жизни. Возможен всплеск невероятной страсти или откровенный разговор.
1: Козерог.
0: Сними свои невидимые доспехи. Позволить себе быть уязвимым рядом с близким – это тоже сила. Помни о ней.
1: Водолей.
0: День обещает быть жарким. Рабочая текучка попытается затянуть тебя, так что расставляй приоритеты заранее.
1: Рыбы.
0: А ты будешь чувствовать энергетический подъем. Самое время заняться творчеством. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: 8 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. Реклама на PFM. Тенет Т4L. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп и до 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июле 2026 года на новый Тенет Т4L от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
1: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка, магазин «Москва», центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
2: Купили запчасти в интернете, а получили подделку? Возврат оказался настоящим квестом, а о гарантии можно забыть? Не играйте в рулетку. Магазин «Автолиния». Работаем напрямую с производителями. Только оригинальные запчасти, честная заводская гарантия и профессиональные консультации. Ждем вас. Вечуринская, 48. Звоните 45 55 55.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Привет, Пифа. Меня зовут Дмитрий. Живу в городе Кемерово. Всегда слушаю ваше радио. У вас музыка вообще обалденная. Вы всегда ставите такие треки, что я...

0: Реклама на PFM.
1: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
3: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
4: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы.
4: 8-495-223-62-35.
5: 8-495-223-62-35.

0: Ты слушаешь Радио Пи-ФМ.
1: А сейчас не музыкальная пауза.
0: Новости на Пи-ФМ.
1: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Более половины россиянок получают подарки от представителей сильного пола. Но радоваться рано. Надо смотреть на результаты исследования, чтобы понять, какие именно это подарки. Начнем с не самого плохого. Наиболее популярным подарком остаются цветы. Их получают 75% женщин. На втором месте ни много ни мало техника. Смартфоны, ноутбуки и прочие девайсы. Просто деньги получают в подарок 61% опрошенных представительниц прекрасного пола. Более чем половине россиянок вручают сертификаты в магазины. Путешествия – подарок для 49% женщин. Если верить результатам исследования, которое провела крупная российская сеть ювелирных, украшения дарят трети женщин, чуть реже вручают сумки. А теперь то, ради чего я эту новость и начинала тебе рассказывать. 29% женщин сказали, что их мужчины уверены, шаурма, роллы и другие блюда – это полноценный подарок. Еще четверть россиянок признались, бывают мужчины, которые за подарок считают свою чистоплотность, скажем, отсутствие разбросанных носков. А для некоторых хорошее отношение к женщине – тоже самостоятельный повод для благодарности. Пока на этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на Пи-ФМ.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Тенет T4L. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп и до 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июле 2026 года на новый Тенет T4L от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
3: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
4: Мебель Эстет. Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель Эстет.
5: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка, магазин Москва, центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
6: Ее точно слушают. Реклама
1: на радио PFM.
7: Телефон рекламной службы в Тамбове
8: 644-99-1.
7: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот четверг, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Сегодня у тебя высока вероятность решить давний бытовой вопрос.
1: Телец.
0: Венера, твоя покровительница, шепчет о необходимости замедления. Летний зной располагает к эстетическому созерцанию.
1: Близнецы.
0: Твой четверг буквально создан для финансового планирования и легких заработков. Фортуна тебе благоволит.
1: Рак.
0: Готовься оказаться в центре внимания на работе или получить признание от близких.
1: Лев.
0: Тебе звезды советуют временно уйти за кулисы. Четверг требует восстановления сил и энергии.
1: Дева.
0: Позволь себе немного хаоса. Не все нужно раскладывать по полочкам, чтобы оно работало.
1: Весы.
0: Твой день требует проявления максимальной дипломатичности. Вероятен важный разговор с начальством.
1: Скорпион.
0: В тебе небесные светила разжигают сильную жажду масштаба, новых знаний и ярких летних впечатлений. Действуй.
1: Стрелец.
0: Тебе звезды сулят идиллию в личной жизни. Возможен всплеск невероятной страсти или откровенный разговор.
1: Козерог.
0: Сними свои невидимые доспехи. Позволить себе быть уязвимым рядом с близким – это тоже сила. Помни о ней.
1: Водолей.
0: День обещает быть жарким. Рабочая текучка попытается затянуть тебя, так что расставляй приоритеты заранее.
1: Рыбы.
0: А ты будешь чувствовать энергетический подъем. Самое время заняться творчеством. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!

0: 9 часов.
1: Радио PFM. Мир, лайф, драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: BFM. Реклама на BFM. Тенет T4L. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп и до 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июле 2026 года на новый Тенет T4L от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
1: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка. Магазин «Москва», центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
2: Шеф, на улице жара. Я без антифриза. Кондиционер еле дышит. Проверь меня, а?
3: Понял. Едем в автолинию.
4: Летняя жара – серьезное испытание для автомобиля. Проверьте систему охлаждения, кондиционер и технические жидкости. Автосервис «Автолиния». Звоните 48 48 48. Приезжайте. Никифоровская, 42/2.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFI.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове.
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство – все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 60.

0: Радио PFM. PFM.
1: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы. Я запрещаю.

0: Радио ФМ.
1: Наконец-то моя очередь.
2: Новости. Новости на ПФМ.
1: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Средство от комаров может привлекать комаров. Ученые пришли к выводу, что комары оказались умнее, чем мы о них думали. Средства от комаров давно стали обязательной компанией дачников и остальных любителей природы. Однако группа ученых пришла к выводу, что комары учатся ассоциировать их запах с едой. Да, изначально предполагалось, что насекомых эти средства будут отталкивать, однако ранее не особенно изучали, насколько изменчивым может быть врожденное восприятие комарами средств от комаров. К вопросу про комаров, от которых мы ничего такого совсем не ожидали. Ранее у меня в новостях была тема, что жителям российской столицы объяснили, откуда комары на снегу. Тогда в Москве на сугробах заметили комаров, и столичному департаменту природопользования и охраны окружающей среды пришлось объяснять, что происходит. Процитирую. «Есть виды насекомых, которые остаются активными даже в холодное время года. Одни из таких – зимние или снежные комары». Конец цитаты. Также отмечалось, что в сильный мороз таких комаров вряд ли встретишь, а вот в небольшой минус, да еще и если день солнечный, заметить их можно. Благодаря длинным ногам комарам удается держаться от снега подальше и не мерзнуть. Чего еще мы не знаем о комарах? Следим за развитием событий. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
2: Новости на ПФМ.

0: Радио PFM.
1: PFM.
0: Реклама на PFM.
2: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка. Магазин Москва, Центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
0: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот четверг, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Сегодня у тебя высока вероятность решить давний бытовой вопрос.
1: Телец.
0: Венера, твоя покровительница, шепчет о необходимости замедления. Летний зной располагает к эстетическому созерцанию.
1: Близнецы.
0: Твой четверг буквально создан для финансового планирования и легких заработков. Фортуна тебе благоволит.
1: Рак.
0: Готовься оказаться в центре внимания на работе или получить признание от близких.
1: Лев.
0: Тебе звезды советуют временно уйти за кулисы. Четверг требует восстановления сил и энергии.
1: Дева.
0: Позволь себе немного хаоса. Не все нужно раскладывать по полочкам, чтобы оно работало.
1: Весы.
0: Твой день требует проявления максимальной дипломатичности. Вероятен важный разговор с начальством.
1: Скорпион.
0: В тебе небесные светила разжигают сильную жажду масштаба, новых знаний и ярких летних впечатлений. Действуй.
1: Стрелец.
0: Тебе звезды сулят идиллию в личной жизни. Возможен всплеск невероятной страсти или откровенный разговор.
1: Козерог.
0: Сними свои невидимые доспехи. Позволить себе быть уязвимым рядом с близким – это тоже сила. Помни о ней.
1: Водолей.
0: День обещает быть жарким. Рабочая текучка попытается затянуть тебя, так что расставляй приоритеты заранее.
1: Рыбы.
0: А ты будешь чувствовать энергетический подъем. Самое время заняться творчеством. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого! We'll be right back.

0: 10 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Целую.

0: Реклама на PFM.
1: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
3: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
4: Ее точно слушают. Реклама
5: на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы
7: 8-495-223-62-35.
6: 8-495-223-62-35.
8: На море, как на Бора-Бора, я беру тебя у пара, будто бы ты виски-коа. У вас такой жары, и небо, ты говоришь, а у нас жара такая.

0: Украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Собаки не умеют разговаривать. Это не новость. Соответственно, они не могут пожаловаться на плохое настроение и депрессию. Ученые из Ростова-на-Дону разработали метод оценки тревожности у лучших друзей человека. Владельцы кошек, не обижайтесь, выражение просто такое. Сообщается, что люди даже могут и не знать, что их питомцы регулярно испытывают стресс. Главный маркер – расстояние между животным и стопами его хозяина. Исследование показало, ближе всех к своим владельцам находились тревожные собаки мелких пород, а дальше, наоборот, крупные тревожные собаки. Спокойные барбосы любой породы предпочитали сидеть от хозяина на расстоянии 60 сантиметров. Тревожность у животных определяли по пульсу и температуре носа. Также ученые провели анализ поведения собак с помощью видеосъемки в спокойных условиях. В итоге специалисты определили показатели возбудимости животных. Это дрожь, высунутый язык, моргание, облизывание носа и так далее. Поведение тревожной собаки даже описали на специальных карточках. Там изобразили мимику и жесты, по которым хозяева могут определить, что их питомцам нужна помощь. Ученые считают, что их работа будет полезна не только для тех, кто содержит домашних питомцев, а также в подготовке служебных, поисковых и собак-поводырей. Больше новостей и фактов в других выпусках слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Сила слова.
1: На ТСМ. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Почему мы называем несколько соток земли с домом дачей? Оказывается, этот термин произошел от глагола «дать». Первоначально дачей называлась земля, которую князь подарил своему подданному. Дачи раздавал и Петр I. Главный российский новатор дарил участки земли около Петербурга своим московским подданным, которые были вынуждены регулярно ездить на службу в новый, еще строящийся город. Было это в начале 18 века. Естественно, на современные 6 соток поместья с гектарами земли были совсем не похожи. Но название сохранилось. Загородная история получила свое развитие в 19 веке. В Москве массово сносили частные дома, а на их месте вырастали дома многоквартирные. Не по современным меркам, конечно. А также рынки и мануфактуры. Горожанам срочно понадобилось место для отдыха. Помогли с этим крестьяне. Освободившись от крепостного права, сельчане переезжали на заработки в города, а свои дома сдавали в аренду. Летний отдых на природе быстро стал мейнстримом. Жить на дачу переезжали целыми семьями. Первые садовые товарищества появились в 30-е годы прошлого века. Власти СССР, почти как Петр I, давали рабочим небольшие участки земли для отдыха и, конечно, для работы лопатой. Кстати, не забудь включить PFM, когда поедешь на шашлык.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове.
0: Сила слова. На ТСМ.

0: Реклама на PFM.
1: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
3: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
4: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы.
4: 8

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Собаки не умеют разговаривать. Это не новость. Соответственно, они не могут пожаловаться на плохое настроение и депрессию. Ученые из Ростова-на-Дону разработали метод оценки тревожности у лучших друзей человека. Владельцы кошек, не обижайтесь, выражение просто такое. Сообщается, что люди даже могут и не знать, что их питомцы регулярно испытывают стресс. Главный маркер – расстояние между животным и стопами его хозяина. Исследование показало, ближе всех к своим владельцам находились тревожные собаки мелких пород, а дальше наоборот – крупные тревожные собаки. Спокойные барбосы любой породы предпочитали сидеть от хозяина на расстоянии 60 сантиметров. Тревожность у животных определяли по пульсу и температуре носа. Также ученые провели анализ поведения собак с помощью видеосъемки в спокойных условиях. В итоге специалисты определили показатели возбудимости животных. Это дрожь, высунутый язык, моргание, облизывание носа и так далее. Поведение тревожной собаки даже описали на специальных карточках. Там изобразили мимику и жесты, по которым хозяева могут определить, что их питомцам нужна помощь. Ученые считают, что их работа будет полезна не только для тех, кто содержит домашних питомцев, а также в подготовке служебных, поисковых и собак-поводырей. Больше новостей и фактов в других выпусках слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Руся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Сила слова на
1: TFM. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: И след его простыл. Если вслушаться в эту привычную нам фразу, то можно сделать вывод, что чей-то след заболел. Сейчас разберемся, почему так говорят. Выражение это в русском языке появилось очень давно. Большинство исследователей считают, что так начали говорить охотники, которые называли свежий след, сохранивший запах зверя, горячим. А если след простыл, то есть потерял запах животного, гончей собаке было куда труднее учуять добычу. Вторая версия, не побоюсь этого слова, богатырская. Она красивая, но, к сожалению, маловероятная. В сказаниях о русских супергероях у коня, на котором путешествовал богатырь, дым из-под копыт валил. Получается, если Витязь Удалой был здесь недавно, значит и отпечаток копыт оставался еще горячим. А спустя некоторое время след остывал. В общем, друг мой, о простуде ни в одной из версий речи не идет. Желаю, чтобы проблемы и невзгоды не могли взять твой след, а ты всегда выходил сухим из воды. Кстати, откуда взялось это выражение? Слушай PFM, и я все тебе расскажу.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове.
0: Сила слова. На

0: 15 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: Купили запчасти в интернете, а получили подделку? Возврат оказался настоящим квестом, а о гарантии можно забыть? Не играйте в рулетку. Магазин «Автолиния». Работаем напрямую с производителями. Только оригинальные запчасти, честная заводская гарантия и профессиональные консультации. Ждем вас. Вечуринская, 48. Звоните 45 55 55.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство – все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет. С тобой Лёля Бубнова. Я достаю из широких штанин. Интересно, какое стихотворение мог бы написать Маяковский сейчас, когда паспорта стали выдавать роботам? Первопроходцами здесь выступили китайцы. В Поднебесной решили, что пора уже запустить систему цифровой идентификации гуманоидных роботов. Пока в режиме тестирования. Что это значит? Каждому такому сложному устройству будут присваивать ID-номера. Это такие уникальные цифровые коды с информацией о производителе и самом устройстве. Название модели, модификации и все такое. Аналоги паспортов. Кроме того, для каждого робота хотят создать индивидуальный электронный профиль, где будут храниться данные о техобслуживании, эксплуатации и текущем состоянии. Уже больше похоже на документы по твоей машине, не находишь? Для чего все это нужно? В Китае считают, что такой подход упростит сервисное обслуживание роботов, а также поможет определить ответственных в случае аварии или других инцидентов с их участием. О чем это говорит? О том, что мы уже вступили в новый век технологий. Следим за развитием событий, а пока на этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод имени Попова» представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Сережа, мне 9 лет. Мы со школой как-то ездили на экскурсию в музей. Мне понравилось, а папа сказал, что нас надо на картошку возить. Я не понял, что значит на картошку. И папа рассказал мне, что от завода, где он работает монтажником санитарно-технических систем и оборудования, сотрудники раньше ездили собирать картошку. И дедушка мой ездил. Он тоже работал на этом заводе. Там было весело, пели песни под баян. Я тоже хочу работать на заводе, как папа и дедушка. И картошку собирать хочу.
3: Монтажник санитарно-технических систем и оборудования. Специалист, который занимается установкой, монтажом и обслуживанием систем водоснабжения, отопления, кондиционирования и другого санитарно-технического оборудования.

0: 16 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

Тебя я себе выдумал, или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями и криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик, а конец у игры постоянно в ничью, как

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Купили запчасти в интернете, а получили подделку? Возврат оказался настоящим квестом, а о гарантии можно забыть? Не играйте в рулетку. Магазин «Автолиния». Работаем напрямую с производителями. Только оригинальные запчасти, честная заводская гарантия и профессиональные консультации. Ждем вас. Вечуринская, 48. Звоните 45 55 55.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство – все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод имени Попова» представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Витя, мне 8 лет. Мой папа работает электрогазосварщиком на заводе. А еще он любит футбол, и я люблю футбол. Папа водит меня в спортивную секцию. Он рассказал, что на его заводе придумали футбольный турнир. Когда-то он назывался «Кубок памяти Гутрова». В честь Геннадия Гутрова, который работал на папином заводе. Футбольные турниры там проводят и сейчас. Участие в них принимают и мужские, и женские команды. Я, когда вырасту, тоже хочу, чтобы мне посвятили турнир. И на заводе хочу работать, как папа, электрогазосварщиком.
3: Электрогазосварщик – специалист, который занимается газовой и электрической сваркой металлических деталей и конструкций. Он использует сварочные аппараты на электричестве и газах.
1: Гимнастия!

0: 20 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM. Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы.
3: 8 495 223 62 35.

0: 21 час.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Ты слушаешь радио.

Мы по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Реклама. На PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство – все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама.
3: На радио PFM.
4: Телефон рекламной службы.
5: 8-495-223-62-35.
4: 8-495-223-62-35.

0: 22 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство – все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.

0: чисел.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 2 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.